0: Сегодня впервые будка гласности на Красной площади.
1: Праздник все-таки или нет?
0: А черт его знает. Какие мы? Смотрите сами.